0: basta.
1: Пульсуем, а тепло выдуваем. Пульсуем, а тепло выдуваем.
2: Заполнено.